0: Бог зол беншн айх на здравие, зайтнес унт улеп мит, унт зузамен ин фройд. За,
1: за,
0: ва, шесть, здоровье, Бог зол беншн.